0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонхо Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
19: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
2: Гидарреди Амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гонго Дэн Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садгури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
7: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
5: Е садай Тюркия.
3: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овоза радиосу.
16: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
0: Гидарре ди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
8: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: Чели ши Туарчи чешен Гонко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция вину, Радио Сад.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
2: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
1: Е садай Туркия.
8: Аңлаватканыңлар Туркия овоза радиосу.
5: Эзо ифонетис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
0: Гидарре диамурия Туркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya?
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Альмира Демирдалич, и моя коллега
1: Ольга Бьюк.
0: В операторской нам помогает Гюкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Тем временем в России» и «Зоны конфликта в Африке».

0: Вначале коротко о событиях дня. Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обвинения и нападки со стороны Израиля в адрес Анкары являются попыткой скрыть происходящее в Газе. Катар и Тюркия создадут совместный спутник связи. Москва грозит ответом на ядерное решение Финляндии разрешить размещение на своей территории ядерного оружия. Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников самолетного типа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ведет переговоры с рядом стран о возможном импорте топлива для стабилизации внутреннего рынка.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Тюркия ответила на выпады Израиля. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обвинения и нападки со стороны Израиля в адрес Анкары являются попыткой скрыть происходящее в Газе. Выступая после заседания Кабинета министров в Анкаре, Эрдоган подчеркнул, что Тюркия не обращает внимания на клевету, исходящую от тех, кто несет ответственность за гибель 75 тысяч мирных жителей в Газе, большинство из которых – женщины и дети. Турецкий лидер напомнил, что история Тюркии связана с предоставлением убежища тем, кто спасался от нацистских преследований, и заявил, что те, кто пытается очернить Анкару, знают это лучше других. Помимо этого, Эрдоган выразил поддержку Венесуэле после недавних разрушительных землетрясений, заявив, что Тюркия готова оказывать помощь дружественному братскому народу.
1: Катар и Тюркия создадут совместный спутник связи. Катарская спутниковая компания Esxhal-Ilsat и турецкий национальный оператор Turksat 30 июня подписали в Дохе соглашение о стратегическом партнерстве по совместному созданию высокопроизводительного спутника связи Esxhal-3 Turksat Biruni. На церемонии подписания присутствовал премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдурахман Аль-Тани. Одновременно был подписан

0: контракт с французским аэрокосмическим концерном Thales Alenia Space на проектирование и строительство спутника. Министр транспорта и инфраструктуры Тюрки Абдулкадир Уралоулу заявил, что соглашение закрепляет долгосрочное стратегическое партнерство в области совместного использования спутниковых мощностей и коммерческого развития. Таким образом, турецкий спутник Тюрксат получит доступ к мощности нового спутника до 50 гигабит в секунду. Это существенно укрепит инфраструктуру спутниковой связи страны. Спутник класса К-банд с высокой пропускной способностью будет размещен на орбитальной позиции 50 градусов восточной долготы и зарегистрирован на Тюрксат в Международном союзе электросвязи. Частотные и орбитальные права на эту позицию сохраняются за Тюркией без какой-либо передачи. Стороны объединят спутниковые активы, наземную инфраструктуру, дистрибьюторские сети и клиентские базы для расширения услуг на рынках Ближнего Востока, Северной Африки, Европы, Центральной Азии и Африки к югу от Сахары. Среди целевых секторов высокоскоростной широкополосной интернет, авиационные и морские мобильные услуги, связь для государственных структур и корпоративная передача данных. Проект финансирует катарская сторона.
1: Москва грозит ответом на ядерное решение Финляндии разрешить размещение на своей территории ядерного оружия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Финляндии отменить законодательный запрет на ввоз и размещение ядерного оружия потребует от Москвы ответных шагов. По ее словам, одобрив соответствующий закон, Хельсинки официально оформили готовность к полноценному участию в ядерном сдерживании НАТО. Захарова заявила, что после вступления в Североатлантический альянс Финляндия отказалась от прежней политики военного неприсоединения и теперь может стать частью ядерной стратегии НАТО. По ее словам, несмотря на неоднократные заявления финского руководства об отсутствии прямой военной угрозы со стороны России, решение Хельсинки, по мнению Москвы, создает риски для российской безопасности. 17 июня парламент Финляндии одобрил законопроект, отменяющий запрет на ввоз и размещение ядерного оружия, а 26 июня документ подписал президент страны Александр Стубб.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщила Минобороны России. По данным ведомства, дроны были сбиты 1 июля над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и других областей, Московским регионом, Республикой Крым, а также над Азовским и Черным морями. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что один беспилотник был уничтожен над Пензой. Кроме того, Главное управление МЧС по Башкортостану объявило на территории республики режим беспилотной опасности. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. Уже во второй раз наши санкционные ответы на затягивание России войны достигли нефтеперерабатывающего завода в Уфе, одного из крупнейших российских производителей смазочных материалов. «Расстояние более 1300 километров от линии фронта», – написал Зеленский в своем телеграм-канале. По его словам, еще одной целью стал стратегический объект российского военно-промышленного комплекса в Пензенской области.
2: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ведет переговоры с рядом стран о возможном импорте топлива для стабилизации внутреннего рынка. По словам Пескова, поставки топлива из-за рубежа могут начаться, если удастся договориться о приемлемых ценах. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка и поможет снизить ажиотажный спрос, заявил Песков. При этом представитель Кремля отказался уточнить, с какими именно странами ведутся переговоры, отметив лишь, что соответствующие контакты уже осуществляются. Песков напомнил, что накануне президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации на топливном рынке. По его словам, вице-премьер Александр Новак ежедневно координирует работу по стабилизации отрасли и обсуждает комплекс необходимых мер. Комментируя сообщения СМИ о возможном снижении требований к качеству топлива, Песков не подтвердил информацию о переходе на более низкие экологические стандарты, отметив лишь, что власти продолжают работу над стабилизацией рынка.
1: Катар опроверг информацию о встрече США и Ирана в Дохе. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бин Мухаммед Аль-Ансари. По его словам, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткоф и Джаред Кушнер действительно находятся в Катаре, однако проведут переговоры с посредниками, а не с официальными представителями Ирана. «Решение о проведении встречи на высоком уровне между США и Ираном не принято», – подчеркнул Аль-Ансари. Он также сообщил, что технические переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. По словам дипломата, Катар совместно с Оманом уделяет приоритетное внимание обеспечению безопасности судоходства и разминированию Ормузского пролива. Комментируя вопрос о замороженных иранских активах на сумму 6 миллиардов долларов, представитель МИД отметил, что средства пока не переведены Тегерану. Он напомнил, что они подпадают под соглашение 2023 года и могут использоваться исключительно для закупки гуманитарных товаров. Решение об их перечислении будет принято по итогам переговоров между сторонами. Аль-Ансари также подчеркнул, что свобода судоходства через Ормузский пролив должна быть гарантирована всем государствам региона, а любые попытки блокировать или ограничивать движение судов являются неприемлемыми.
2: Дети осваивают технологии искусственного интеллекта в три раза быстрее, нежели взрослые. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЮНИСЕФ в преддверии первого глобального диалога по вопросам управления искусственным интеллектом, который пройдет в Женеве 6-7 июля. В ЮНИСЕФ отмечают, что искусственный интеллект становится все более неотъемлемой частью повседневной жизни и уже сегодня оказывает значительное влияние на детей во всем мире. По данным ЮНИСЕФ, из 20 миллионов детей, использующих искусственный интеллект, около 2 миллионов, то есть каждый десятый, обращаются к ИИ за советом по вопросам вопросам, вызывающим у них тревогу или беспокойство. Кроме того, организация оценивает, что около 13 миллионов детей используют искусственный интеллект для учебы и выполнения домашних заданий. Стремительное распространение технологий ИИ среди детей опережает разработку нормативных механизмов, включая меры по обеспечению их безопасности и защиты, отметили в ЮНИСЕФ. Уважаемые слушатели, это были новости.
3: В исполнении Гюльшах Гемиз звучит песня «Сахейджи».

29 июня в центре Гейдара Алиева в столице Азербайджана Баку прошла церемония открытия недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда. Как сообщают азербайджанские государственные средства массовой информации, сначала было зачитано обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам недели тюркского мира, посвященной столетию тюркологического съезда. Неделя, состоящая из цикла мероприятий, связанных с наукой и культурой, организована в соответствии с распоряжением президента Азербайджана о проведении столетнего юбилея первого тюркологического съезда от 22 октября 2025 года. Первый тюркологический съезд впервые был проведен в 1926 году в Баку. Инициатива о проведении съезда 100 лет спустя была выдвинута президентом Ильхамом Алиевым на 12-м саммите глав государств Организации тюркских государств, прошедшем 6-7 октября 2025 года в городе Габала. Неделя тюркского мира, которая продлится до 3 июля, проходит при совместной организации Министерства культуры, Национальной академии наук Азербайджана, Министерства науки и образования и при партнерстве Организации тюркских государств, Тюрксой, Бакинского государственного университета, Тюркской академии, Фонда тюркской культуры и наследия. В официальной церемонии открытия принимают участие 80 известных ученых-тюркологов из различных научных центров в общей сложности 20 стран, включая тюркские республики, а также представители тюркских международных организаций. Первый этап ремонтно-восстановительных и охранных работ в монастыре Сумела подошел к концу, и древняя обитель вновь готова принять гостей, сообщил министр культуры и туризма Тюркии Мехмет Нури Эрсой. Как следует из заявления Министерства культуры Тюркии, работы проводились на основе научных данных, экспертных заключений,

и решений соответствующих советов по охране памятников. Среди прочего была проведена расчистка скальных поверхностей, осуществлены противообвальные мероприятия и благоустроена прилегающая зона, что позволило монастырю вновь принимать посетителей. Полномасштабные реставрационные работы в монастыре Сумела будут продолжены согласно утвержденному графику. На труднодоступных склонах проведены масштабные работы. В рамках проекта на труднодоступных склонах, расположенных во внутреннем и внешнем дворах монастыря, специализированные альпинистские бригады выполнили комплексную очистку скальных поверхностей. В частности, очищены скальные участки площадью 6350 квадратных метров во внешнем дворе и 1225 квадратных метров во внутреннем, что позволило устранить потенциальные риски. Во внутреннем дворе на участке с обратным сводом для защиты от возможных мелких камнепадов на площади 935 квадратных метров была установлена дополнительная мелкоячеистая сетка. Усилены меры безопасности для посетителей. В ходе работ заделали трещины и отслоения сланцевого камня на пешеходных дорожках и покрытии внутреннего двора. Кроме того, обновили черепицу на крыше кассового павильона у входа в монастырь. Это позволило сохранить как конструктивную надежность здания, так и эстетический облик всего комплекса. Мы завершили первый этап работ по обслуживанию и обеспечению безопасности в монастыре Сумела. Эти меры были направлены на безопасность посетителей и сохранение культурного наследия. И теперь обитель вновь открыта для гостей, написал Эрсой в социальной сети турецкой платформы N-Social. По его словам, благодаря очистке скальных поверхностей, защитным мероприятиям и благоустройству территории, выполненным на основе научных данных, экспертных заключений и решений соответствующих советов по охране памятников, посещение уникального объекта наследия теперь намного безопаснее. Все проводимые работы строятся на принципе гармоничного сочетания охраны памятника и его доступности для публики. Благодаря этому мы продолжаем бережно хранить монастырь Сумела для будущих поколений, сохраняя и его уникальную природную среду и историческую ценность, следует из текста. Эрсой также подчеркнул, что в ведомстве и в дальнейшем будут прилагать усилия, направленные на то, чтобы с особой тщательностью сохранить культурное наследие Сумелы. В городе Наманган в Узбекистане состоялась церемония открытия Международного форума искусства Макома с участием президента Шавката Мирзиёева. Как сообщила пресс-служба главы государства, выступая на открытии, Мирзиёев подчеркнул, что искусство Макома является духовным мостом, соединяющим сердца людей и открывающим путь к добру. Отмечено, что данный форум, ставший традиционным в этой стране, превратился в мировую площадку, которая способствует повышению общечеловеческого значения искусства Макома. В мероприятии принимают участие руководители ЮНЕСКО, ICESCO, Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, Тюрксой, Тюркской парламентской ассамблеи, Фонда тюркской культуры и наследия и других международных структур, министры культуры и послы зарубежных государств, около 250 представителей культуры и искусства из более чем 80 стран. Президент отдельно затронул неповторимую культуру и искусство, принимающего в этом году форум Наманганского края, а также трудолюбие и созидательный потенциал проживающих здесь людей. С глубоким почтением отмечено богатое творческое и духовное наследие выдающихся поэтов и мыслителей. Также была подчеркнута значительная роль хафизов, музыкантов и композиторов, внесших огромный вклад в развитие национального музыкального

искусства. Отмечено, что в эти дни в Намангане на высоком уровне продолжается и 65-й по счету международный фестиваль цветов. Подчеркнуто, что в условиях нового Узбекистана фестиваль цветов из обычной выставки превратился в большое культурное мероприятие, получающее международное признание, стал своеобразным национальным брендом. В этом году в Намангане высажено более 150 миллионов цветов. Этот факт получил международное признание и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Президент остановился на значении искусства макума в национальной и мировой культуре. Подчеркнуто, что макум, включенный ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, является не просто музыкой, а памятью нации, сердцем народа и голосом его души, звучащим сквозь столетия. Основная цель третьего международного форума искусства макума – сохранение, изучение и популяризация этого уникального наследия, его передача будущим поколениям.

моменты, изменившие ход истории. Дорогие слушатели, приветствуем вас в первом выпуске нашей новой рубрики «Моменты, изменившие ход истории». Иногда история начинается не на многолюдных площадях, а в тихих местах, которые никто не видит и никто не слышит. Итак, мы в Мекке, 610 год нашей эры. Место, далекое от шума Мекки, теней идолов и жестокости людей. Узкая и темная пещера на склоне горы Джабаль-аль-Аннур. Ее название Хира. Здесь часто бывает 40-летний человек, молчаливый, задумчивый, ищущий уединения. Большую часть своих ночей он проводит здесь. Нет армии, нет плана, нет претензий перед ним. Только мысли и чувства, и тишина. Эта тишина, возможно, самая глубокая и тяжелейшая тишина в истории человечества, и она скоро будет нарушена. В ту благословенную ночь 610 года нашей эры внезапно в темноте пещеры раздался голос и был отдан приказ. «Читай, читай во имя твоего Господа, сотворившего все сущее». Это не приказ империи, не приказ командира. Это одно слово, слово «Аллах», первый шаг, который изменит ход истории. Последствия этого момента, длившегося всего несколько секунд, пересекут тысячелетия. То, что произошло в пещере Хира в тот момент, стало началом новой веры, нового мира, новой цивилизации. Никто тогда не знал, что события в Хире коренным образом изменят политическую, культурную и моральную карту мира. В тот момент в пещере не было ни толпы, ни свидетелей, но началось одно из величайших преобразований в истории. Первое откровение пророку Мухаммеду, мир ему, и самый основополагающий божественный призыв, определивший рождение ислама, повеление «Читай! Читай во имя Господа твоего, сотворившего мир!» предписывает не только сам акт чтения, но и понимание человеческого творения, знаний и ответственности, связывая их с Творцом. В исламе знание рассматривается как священное доверие, приближающее человечество к истине. И это первое откровение ставит разум, созерцание и обучение в центр веры. Таким образом, с самого начала ислам сформировался как религия, основанная не на слепом подражании, а на осознанной вере, не на невежестве, а на развитии через знания. Дорогие слушатели, иногда один единственный миг, как это произошло в ту благословенную ночь в Мекке в 610 году нашей эры, меняет все. До встречи в следующем выпуске. Моменты, изменившие ход истории.

И в завершение коротко о событиях дня. Туркия ответила на выпады Израиля. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обвинения и нападки со стороны Израиля в адрес Анкары являются попыткой скрыть происходящее в Газе. Катар и Туркия создадут совместный спутник связи. Москва грозит ответом на ядерное решение Финляндии разрешить размещение на своей территории ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ведет переговоры с рядом стран о возможном импорте топлива для стабилизации внутреннего рынка. Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников самолетного типа.

над несколькими регионами страны. Дети осваивают технологии искусственного интеллекта в 3 раза быстрее, нежели взрослые. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЮНИСЕФ. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Turquía.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
3: Юфлет зъри и Турция.
4: 这里是 Туарчи чешън Гонко Дентай.
0: Инджа Анкара, радио Садоя Турция.
5: Да, Турция гаг радио да.
6: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
7: Петерше радио Садбури Турция с Кма.
8: Овода Турция уни радиосо.
1: Айч радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия овоза.
11: Дитплеер Тюркияның пети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
13: Эзо и фонетис Тюркия.
14: Овди радио глас Тюркия.
15: Гидарреди амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
9: It Turkiye hangia radio ya.
14: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radio sa.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садае Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни Радио Са.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
5: Эво ифонитис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарре ди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا Ankara, Radio صدای ترکیه.
4: هنا إذاعة صوت تركيا.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели си Туаци Чешен Гонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция ранг радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
4: Гиплеер Тюркияның Тети Радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
5: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
8: Гидарреди Амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
9: こちらは Turquía の声ラジオです。
7: Zboru wa glasot na Turquía.
17: Efirde Turquía Ovoz Radio.
0: It Turquía hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turquía.
4: Turquía öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
4: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия. Гидар реди амурия Туркия.
6: Ини адала радио суара Туркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.